0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214». А также много развлечений и грандиозный салют. 18.00. «Скайпарк Байтик». Алы Тукомбаева, 43Б.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение – попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
2: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg. Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня. 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. Три дня большой сцены. Тысячи участников из 10 стран. Более 100 дисциплин. Мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
4: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-Фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: надежно, стопроцентно, качественно.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа, трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
2: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
3: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
4: Внимание, любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хавалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
5: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Долена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Кутман таң, студияда Диана Дүйшіналиева. Чыгарылыштың демеөрчісі MR Group құрылыш компаниясы алдыда мәңілі жаңлықтар. Жайқы туристик сезон алдында ысық көлді экологиялық көзөмөл күчөтүлөт. Бұл туралы жаратылыш ресурстары, экология және техникалық көзөмөл министрі Ақыл Токтобаев білдірді. Маалыматқа лайық, көлдің жиегінде, мысалы жайларында, пансионаттардан және қоғамдық жайлардан туруктуу кайгылар уюштурулат. Негизги көңүл көлдүн суусун жана анын жээк

0: утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, айымдар, мырзалар, сүйікті біздің оқырмандар. Қандайсыңдар, қандай салдыңдар, біз келіп қалдық.
2: Всем привет, доброе утро, на часах уже 7.07. Сегодня новая неделя, новый день, понедельник, друзья, и даже новый месяц, да, я вам скажу, сегодня 1 июня.
1: 1 июнь, 2026 жыл, күнгі дүйшөмбі, бар 1 ол кетті тұрғы
2: ебігін. Аша да.
1: Сіз менен бізді бірінші олалы, ерте тұрғандардан бірінші олалы, жақшы іштерде бірінші олалы, игілікті адамдардың қатарында бірінші олалы. Айтор, мұна ұшылы мүмкіншіліктің бардығын қолдон-олдон. Таңқыл лайф бұл жұманын есебінен дағы өзінің ішін баштады.
2: Мен ошондой эле кичинекейбиз, чоңойлой балдарыбыз деле, кичирек балдарыбызды деле, угармандарыбызды, угармандарыбыздын балдарын, неберелерин деп деле айтсак болот го. Бүгүнкү мындай балдар күнү менен куттуктап кетебиз, э?
1: Эки көздү куттуктаган деле бирөө болсо керек, э? Бирөө үчүн деле эки көздү эле балабыз да.
2: Ата энебиз үчүн дайыма өз балабыз.
1: Ошо да, ошо да. Ошон үчүн баарыбыздын майрамыбыз экен. 1 июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү. Ой, бүгүн эл аралык деңгээлдеги күн экен го.
2: Эң туура, эмнеге иштеп атабыз, ошондо эч ким болуп калабы? Я почему-то надеялась, что сегодня будет выходной. Но надежды были напрасны, как я поняла.
1: Чоңойгон белгиси ушул болот. Байрамга карабай иштеген, башкалар эс алып атканда иштеген, ушунун баардыгы чоңойгон белгиси да.
2: Ушул студенттик күндөн баштап эле башталды го, дейби?
1: Ушундай болуп калды го. Ушундай болуп калды го.
2: Кандай гана болбосун, биз сиздердин маанайыңыздарды бүгүн көтөрөбүз. Для вас подготовили много-много классных рубрик. Помимо этого будут обязательно актуальные новости, прогноз погоды. С вами поиграем, друзья, обязательно послушаем лучшие музыкальные треки. В общем, в целом 3 часа вместе проведем позитивно на высшем уровне.
1: Ойгонуңуздар, туруңуздар, биздин катарга кошулуңуздар.
0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10.

0: Майрамдык календарга баш баксак, анда сонун эле күндөр бар экен бүгүн.
1: Ну, во-первых, сегодня новая неделя, да, как мы уже говорили, 1 июня, и, конечно же, отмечаем Международный день защиты детей, один из самых добрых, да, как по мне, и светлых праздников года, друзья. Напоминает о том, как важно создавать для каждого ребенка такое вот безопасное, счастливое и наполненное возможностями детство. Так что всех деток, которые нас слушают, поздравляем с вашим сегодняшним добрым, веселым праздником.
0: Ушул майрамдык календарды түзгөндөрдүчү мындай баа берип кеттим да, суктанып кеттим ушулардын ичинечи. Себеби дегенде мындай жөнөкөй эле нерсени майрамга айландыргандар экен го мына кишилер. Бүгүн мисалы биринчи күн бул жакта эмне деп тур дебейсиңби? Эмне майрам экен дебейсиңби?
1: Кандай майрам?
0: Жайдын биринчи күнү экен.
1: А, кстати, да. Первый день лета, точно.
0: Баардыгыңыздарды куттуктайлы. Анан кечээки ысык эмне болду? Жай кече адашып бир күн эрте келип алды.
1: Эртерээк келип алды. Ну, вчера было прям по-настоящему летняя погода, было очень жарко.
0: Бир күн эрте жай деген бир акция болду окшойт, жайды. Ушундай болду, айтор. Жайдын башталышы менен куттуктайлы сиздерди.
1: Обязательно, да, с собой нужно уже носить головные уборы. Есть даже вот красивые такие модные стильные летние зонтики, друзья. Так что защищаемся максимально от солнца. Также на сегодняшний день объединяет сразу два поколения, да, можно сказать, тех, кто дарит любовь и заботу, тех, кто принимает их. Потому что также сегодня, помимо Дня защиты дней, отмечаем Всемирный день родителей.
0: Болду. Мен куттуктап, мен майрамда тойлогандар бүгүн.
1: Өзүм кесиптешимди жанымда жүргөн, мени күн сайын ушул студияда тосуп алган мырзаны куттуктап кетмекчимин. Это вот прекрасный повод сказать спасибо мамам и папам, да, нашим родителям за заботу, поддержку и, конечно же, за безусловную любовь.
0: Мен сени эмки жыл ушул убакта куттуктайм аку.
1: Буйрса.
0: Достор, бүткүл дүйнөлүк сүттүн күнү экен. Сүттү жакшы көргөндөр, майрам кут болсун. Негизи мындай мурда сүт дайбай ичилет го.
1: Ооба.
0: А кийимдери сүттөр ичилбей калды, мен түшүнбөй калдым ушуну.
1: Мурда болсо сүттү мындай үйдөн апаң жактан бени сүтүн алып келчү, уй сап алып келчү, так сказать, домашнее, да, молоко было. Сейчас, наверное, отдалились, потому что, ну, все магазинное уже потребляем.
0: Билбейм, иши кылып сүт ичкендер азайды. Мен дээрлик сүт ичпейт экем.
1: А чайды чыгарып ичесиңер?
0: Ушу чайды дагы мындай тандабайт экем да, кээ бирөө мындай сүт чай ичем, карандай ичем дей берет го. Мен сүт менен куйперсе сүт менен ичебер экем, сүт жок куйперсе сүт жок ичебер экем. Мындай болуш керек, болбош керек деген принцип жок экен да.
1: Бир убакта аябай сүттөп чай ичип калганбыз биз. Билөөбүз менен анан кийин бетибиз каргандай, нерселер чыгып баштагандан кийин анан кийин сүттү бир аз азайтканбыз. Бирок сүткө көнүп калсаң дагы ал дагы өтө жакшы эмес экен да, анткени конокко барасыңбы, кайсы жерге бир жерге барсаң дагы сүттү истеп турат экенсиң. Ошондой дагы жагы бар экен.
0: Мен келинчегим сүттү алганда мындай жанагы идишинин ичи фольга болгон сүттөр болот го. Ошондой издей берет да, бир коробкадагын ичсе коробканын даамы келе берет эмиш.
1: А, да.
0: А мен ичип көрсөм эч кандай коробка даамданган жок мага.
1: Я тоже не замечал, это интересно, друзья. Замечали ли вы подобную вещь, пожалуйста, отпишитесь, да, хочу напомнить наш WhatsApp номер 0709-118-118. Напишите, что вы нас слушаете, что вы с нами, встречаете сегодняшний прекрасный день вместе с нами.
0: А бул жакта биринчи июндун урматына келген куттуктоолор болот атпайбы?
1: А, да.
0: 60-60 абоненти ушундай бир видео куттуктоо жөнөткөн экен. Ошондой жалпы Кыргызстандын балдарын куттуктаган окшойт да.
1: Ой, ну прикольно. Сейчас, кстати, много, да, можно заметить видео при помощи сделанные, которые при помощи искусственного интеллекта. Вот подобное видео нами отправили.
0: Мына ушундай мүмкүнчүлүктөр. Кананда ойлонуп туруп биздин катарга кошулганыңыз жөнүндө жар салып коюңуз. Биздин WhatsApp номер 0709 118 118.
1: Эң туура сапарыбызды улантабыз.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Мэрия Бишкека впервые завершила ремонт и строительство отдельных дорог уже в мае, значительно раньше обычных сроков. Это стало возможным благодаря подготовительным работам, которые велись всю зиму. Специалисты заранее перенесли инженерные сети и опоры, а также убрали незаконные ограждения, кабели и объекты, мешавшие строительству. Сейчас для движения открыты участки улиц Кудрука и Льва Толстого, улица Кожевенная, дорога вдоль Бычака в жилмассиве Ахбосуло, внутридворовой проезд в 6-м микрорайоне, а также улицы Рыжская и Безымянная. В Бишкеке на улице Юнусалиева возле домов 127 и 139 заработали новые автоматические камеры фото- и видеофиксации. Как сообщает пресс-служба ГУБДД, эти комплексы будут в автоматическом режиме выявлять нарушителей, которые игнорируют дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Кроме того, камеры установлены вблизи остановок общественного транспорта, поэтому они также будут фиксировать любую незаконную остановку и стоянку автомобилей в этих зонах. По всем зафиксированным нарушениям инспекторы вынесут постановление, а уведомления о штрафах будут оперативно приходить водителям через мобильное приложение «Дундук». В Бишкеке начали восстановление Пионерского озера в рамках подготовки к предстоящему купальному сезону. Как сообщает мэрия, проект также включает благоустройство прилегающей территории. Сейчас специалисты очищают дно и береговую линию от мусора, ила и накопившихся отложений. На объекте задействовано 8 единиц спецтехники. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына. И казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетүгү, стресс, уақыт жоғытуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат – Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат – балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 1 июня, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха поднимется до 34 градусов. В Оршской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем тепло до 35 градусов. В Иссык-Кульской области также без осадков и днем плюс 22 градуса. На Внарыне сегодня возможны дожди и днем потеплеет до 26 градусов. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем достигнет до плюс 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+, и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
6: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
7: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
8: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С М-Банк оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через М-Пэй, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
9: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
10: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.
11: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.
0: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
12: Реклама на Авторадио. 0 700.

0: Каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали!
1: Доброе утро всем тем, кто только что к нам присоединился. За окном новый день набирает уже обороты, друзья. А в нашей студии начинается второй час нашего утреннего эфира. Это утренний лайф. С вами Аскат и Диана.
2: Бардыңыздарга салам айтабыз, бардыңыздарды жакшы көрөбүз. Анан жайдын илеви бүгүн таң эрте келе баштады. Эми болду да эмне, түштөн кийин күн жылыйт деген нерсе жок да. Уйкудан эртең менен саат 6:00 көзүңдү ачсаң ысып аткан болосуң да.
1: Ошондой болот го эми. Үйлөрдө эми баз бүт эле үйлөрдө кондиционер бар. Мына жумушубузда маңдайым, менин маңдайымда да кондиционер турат. Ошондуктан ушул нерсе бизге жардамга келет го деп ойлойм да.
2: Биз кыргыздар байкайсыңбы, кондиционерди түндө колдонбойбуз.
1: Ооба, ооба, бирок андай аныңдагы бар.
2: Ошон үчүн ойгонгондо ысып ойгонобуз. Достор, бул эмнеден кабар берет? Бул жай 2026 башталгандан кабар берет эмеспи? Эгерде бул күндө сиз күткөн болсоңуз, билбейм, туулган күнүңүз болуп күтүшүңүз мүмкүн, же бир жашооңузда да бир кайсы окуянын аркасында күтүшүңүз мүмкүн. Иши кылып, сиз күткөн күн келди.
1: Азыр болсо мына жай мезгили кирип келди. Жаңы ай деп дагы айтсам болот. Пробкалар азайып калабы жолдо?
2: Жолтурмасы азайыш керек. Азайыш керек. Себеп дегенде мектепке балдарды ташыган ата-энелер келбей калды да, чыкпай калды да. Дароо алар жумушуна түз барып кирип кете турган болуп калды. Ошонун аркасында тыгын бир аз азайыш керек. Болчу да негизи. Аны байкайбыз го бүгүн.
1: Но я думаю, еще в общественных транспортах, да, будет меньше народу.
2: Достор, эгерде сиз азыркы учурда жолго чыгып, шаардын көчөлөрүнө баш багып кала турган болсоңуз, коомдук транспортто жүргөн болсоңуз, ал жакта жагдай кандай экенин бизге кабарлап коюңуз. А биз бүтүндөй биздин башка урмандарга дагы
1: Кстати, еще передаем отдельный привет всем тем, кто слушает нас онлайн. Это через наши сайты, очень даже удобные, очень даже красивые. Да, это Авторадио Киджи и Азия ФМ. И, кстати, заглядывайте, там много интересного. Можете на наши прекрасные фотографии посмотреть, с новостями познакомиться. Кстати, там у нас еще есть подкаст, да, мини-подкасты с нашими гостями.
2: Буюрса, бүгүн дагы бир коногубуз менен сонун маек болот экен.
1: Будем ждать, да, я очень сильно надеюсь, что она подойдет. И, пользуясь случаем, да, хочу рассказать про прекрасное место. Место, куда действительно хочется возвращаться. Это жилой комплекс «Легенда». Это не просто дом, да, это пространство, где вы находите свой ритм, оставаясь в центре жизни Бишкека. Зеленые дворы, безопасные детские площадки, уютные аллеи для прогулок и утренних пробежек – все продумано для вашего комфорта. «Легенда» – это ваш личный остров спокойствия в сердце города, друзья. Обращайтесь по номеру телефона 0997-007-007. Такую вот прекрасную возможность нам предоставляет строительная компания «Авангард».
2: Биздин WhatsApp номер 0709-118-118. Бул WhatsAppты сиздин эсиңизге бекер салган жокпуз. Экинчи саат, демек, оюндар башталган учурда, туурабы? Алдыда нейрофакты оюну. Эгерде биздин оюндарга катышып, белек утуп алек болсоңуз, анда ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып калыңыз.
1: Обязательно сохраняйте наш WhatsApp номер, и в скором времени мы с вами обязательно еще и поиграем. На часах уже 8:09. Всем еще раз доброе утро.

0: Нейрофакты.
1: Утренний лайв на Авторадио продолжается. Как вы сами заметили, начинаем нашу игру под названием «Нейрофакты». Со скатом для вас подготовили, как всегда, классные подарочки.
2: Ойындын фактыларын айткандан мурун угармандардын келген бир фактын айтып койбойбу жана. Биз сааттын башында жолдо тыгындар азайдыбы, жай башталып дедик беле. Угармандарыбыздан дароо жооп келиптир. Кутман таң Авторадио, азайды окшойт ушу тыгын. Жумушка бат эле келип калдым дейт.
1: Вот, уже первые сообщения, да, пошли о том, что на самом деле пробок стало меньше. Ну, это радует, радует.
2: Жай, жайдын да бир ыстыктан сырткары бир жакшы нерсеси бар экен көрсөтүп, тыгындарды азайткан, э? Жай, рахмат, рахмат.
1: И такое бывает. Хочу рассказать вам про бренд Клым. Клым – это отечественный производитель качественных безалкогольных напитков и питьевой воды от Алаква. И уже более 2 лет компания успешно работает на рынке Кыргызстана, предлагая покупателям около 6 видов лимонадов, друзья, чистую питьевую воду без газа, соки и, конечно же, другую освежающую продукцию. Современные производства, строгий контроль качества и доступность для каждого – это вот главные принципы бренда Клым. Клым вкус качеством, созданный в Кыргызстане. От этого бренда мы для вас подготовили не одну бутылку, не один блок, а целых 2 блока вкусного напитка.
2: Жайдын ысыгында сиздин суусаганыңызды, сиздин чаңкаганыңызды, сиздин жаныңызда досуңуз Авторадио кантип колго албай койсун десеңиз, э?
1: Кстати, про эти подарочки можно будет еще более ближе, да, познакомиться через инстаграм-страничку Авторадио Киджи. Там есть полный обзор.
2: Ова, Диана Коз барын текшерип, ичип, көрдүк, бары сонун экен, ошон үчүн сиздерге сунуштадык.
1: Албетте. Правила игры у нас очень даже простые, для вас подготовили. Как всегда, 2 факта. Сегодня поговорим с вами про наш любимый другой уже напиток, да, про кофе обязательно. И вам необходимо угадать, где реально существующий факт, где выдумки искусственного интеллекта. Угадывайте верно, пишите ответ свой к нам на WhatsApp номер 0709-118-118. И мы вам сразу же, быстро же пишем сообщение о том, что выиграли 2 блока от компании Клым.
2: Ошондо, биринчи күн, биринчи июнь, биринчи келген туура жоопко билет беребиз,
1: да? Давай первому.
2: Мына, анда эмесе кун коюп угабыз фактыларды, оюн башталды.
0: Факт номер 1.
1: Самый первый кофе появился в Эфиопии.
0: Факт номер 2.
1: Турка – это специальный измельчитель кофейных зерен. Где правда, а где неправда, друзья? Пишите свои ответы 0709-118-118.
2: Алдыда жыйынтык чыгарабыз, жеңүүчү ким болот, аныктайбыз.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group». Главные новости к этому часу. Мэрия Бишкека впервые завершила ремонт и строительство отдельных дорог уже в мае, значительно раньше обычных сроков. Это стало возможным благодаря подготовительным работам, которые велись всю зиму. Специалисты заранее перенесли инженерные сети и опоры, а также убрали незаконные ограждения, кабели и объекты, мешавшие строительству. Сейчас для движения открыты участки улиц Кудрука и Льва Толстого, улица Кожевенная, дорога вдоль Бычака в жилмассиве Ахбосуло, внутридворовой проезд в 6-м микрорайоне, а также улицы Рыжская и Безымянная. В Бишкеке на улице Юнусалиева возле домов 127 и 139 заработали новые автоматические камеры фото- и видеофиксации. Как сообщает пресс-служба ГУБДД, эти комплексы будут в автоматическом режиме выявлять нарушителей, которые игнорируют дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Кроме того, камеры установлены вблизи остановок общественного транспорта, поэтому они также будут фиксировать любую незаконную остановку и стоянку автомобилей в этих зонах. По всем зафиксированным нарушениям инспекторы вынесут постановление, а уведомления о штрафах будут оперативно приходить водителям через мобильное приложение «Тундук». В Бишкеке начали восстановление Пионерского озера в рамках подготовки к предстоящему купальному сезону. Как сообщает мэрия, проект также включает благоустройство прилегающей территории. Сейчас специалисты очищают дно и береговую линию от мусора, ила и накопившихся отложений. На объекте задействовано 8 единиц спецтехники. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына. И казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: «MR Group». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Ратинов клиникасы Каварлайт. Биз Бишкекте 8-й филиалы выздачтык. Ибраимов көчесі 103. Виктори бизнес Борборо. Аркамун. Жана булчун орларында операциясыз. Профессионалду жардам көрсету үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555-117-337. Ишмердүүлүк лицензияланган. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-0002.
4: Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошок KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдын ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошок Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.
5: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
6: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
7: Деятельность лицензирована.
8: Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
4: Реклама на Авторадио.

0: Бостургоим деп аталат. Сонун эрдесте Улан Мукаштын аткаруусунда жүрөктө отторду жандыра алдык, жашоону бир жаркыратып, жаркырат жашап салалычы.
1: А демесе биз жаңы эмес, мындай жакшы угарманыңызды куттуктаганга кезек келди. До этого разыгрывали два блока сока от компании Кылым. Друзья, и уже готовы объявить итоги абонента, чей номер заканчивается на 152. Мы тебя поздравляем, да. Ты первый, кто нам дал верный ответ. И на самом деле кофе впервые появился в Эфиопии.
0: Азаматсыз, туура жооп жөнөткөндөрдүн баардыгыңарга рахматыбызды айталы. Адашып калгандар эч нерсе эмес. Кийинки оюндарда ийгиликтерди каалайбыз. Анан жеңүүчүбүзгө айталы, айымсызбы, мырзасызбы билбедик го, бирок эгерде айым боло турган болсоңуз, жаныңызга жардамчы ала келиңиз. Себеби дегенде биз эки блок сусундук бердик сизге. Жалгыз көтөрүп кетти, оор болот.
1: А мырза көтөрүп кете алабы эки блокту?
0: Көтөрүп кетиш керек, көтөрүп кетиш керек. Мисалы, мен эки блок суутуп алсам, мен өзүм эле көтөрүп кетип коймак.
1: Сага жетип эми алыска кыйын го бизге.
0: Дароо, анда эмне дейбиз? Керектүү маалыматтын баарын айтып бүттүк окшойт. Кийинки оюнга көтөрөлүбү?
1: Кеттик анда эмесе.
2: Кручу, верчу, перевести хочу.
0: Деп аталат.
1: Да, все верно, друзья. Если вы спрашиваете, какой же подарок, да, мы для вас на этот раз подготовили, то подарок очень даже необычный, хочется сказать, и очень даже нужный. В скором времени у нас в Бишкеке пройдет Олимпиада по танцам, и для многих это, наверное, такое вот открытие, да? Точнее говоря, 5, 6 и 7 июня в спортивном комплексе «Алгам» по улице Усимбаева, 200/1, пройдет прекрасное такое вот событие, масштабное. В рамках Олимпиады пройдут 11-й чемпионат Центральной Азии по танцевальным направлениям, фестиваль «Вершина», чемпионат и первенство города Бишкек, открытый международный турнир «Чир спорту Кыргызстан Опен», написано здесь. И, в общем, и в целом, наверное, будет интересно и необычно. Ты, кстати, бывал когда-нибудь на Олимпиаде по танцам?
0: Жок, мен негизи болуп-то көргөн эмесмин, анан ушуга чейин би боюнча Олимпиада дегенди угуп аптырмын да. Менимче бул Кыргызстанда биринчи жолу, э?
1: Да, да.
0: Достор, бул тарыхый күн экен. Демек, ошол жака барып келүү ар бирибиз колго алалы, барып билгенди үйрөнүп келсе болот да, туурабы?
1: Болот, болуш керек. Телефонго тартып алды. Жок, телефонго тартып алды. Үйгө келип, анан кийин ошолордун аркасынан туура билесиң.
0: Кайталап аркасынан, э? Мына ушундай сонун иш-чарадан сиз дагы курук албаңыз. Бул жайдын дагы бир тарыхый иш-чараларынын бири окшойт.
1: Да. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Для вас подготовили, как всегда, отрывок популярной песни. Песня прозвучит на русском языке. Вам необходимо перевести на кыргызский язык. И за самый креативный, необычный, лучший перевод мы подарим билеты на эту прекрасную Олимпиаду по танцам.
0: Анда эмесе, кунт коюп тапшырманы угабыз.
2: Зацепила меня, ослепила меня, до порога довела, а любви не дала.
1: Ну и такая вот в одно время очень, знаешь, из каждого этого телефона, да, вроде звучала, из каждого радиоприемника звучала эта песня.
0: О, мен дагы, муга чейин да көп чет өлкөлүк кырларды көрбөйм го, бирок эмнегедир бул жакта тапшырманын аталышынан эле мен ушулар болуш керек деп болжолдодум эле. Чын эле ушулар экен. Эми угармандар, сиздер дагы бир укканда, а баягы ырттырбайбы деп тапкан болсоңуз, анда эми ушулардын белгилүү хетердин дал ушул саптарын кыргызча которуп бизге узата калыңыз. WhatsApp номер 0709-118-118.
1: Зацепила меня, ослепила меня, до порога довела, а любви не дала. Вот такие вот у нас строки прозвучали. Как бы ты перевел слово «зацепила»?
0: Любим, элдерден күтөлүчү варианттарды.
1: Хорошо, будем ждать тогда. Пишите, друзья.
2: Кручу, верчу, перевел.

0: Автомонитор.
1: 8:45 минут айдоочулар жана жүргүнчүлөр кулак салыңыздар. Сиздер үчүн керектүү маалыматтар. Тыгындар тууралуу сөз кылат экенбиз. Азыркы учурда бизге жеткен маалымат боюнча Ош базардын аймагында тыгындар бар экен. Бул Рысколов көчөсү менен Бешиналиева көчөсүнүн кесилиши жана ошондой эле Бешиналиева көчөсү менен Токтогул көчөсүнүн кесилиши аймагында тыгын орун алган экен. Сезондук жайкы ремонт иштерге байланыштуу бир топ көчөлөр дагы жабылышы күтүлөт. Жана буга чейинки жасап бүткөн көчөлөр ачылышы күтүлүүдө. Мына ушул маалыматтарды ишенимдүү расмий булактардан тактап, маршрутуңузду алдын ала пландап алыңыз.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 1 июня, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха поднимется до 34 градусов. В Оршской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем тепло до 35 градусов. В Высокульской области также без осадков и днем плюс 22 градуса. На Внарыне сегодня возможны дожди и днем потеплеет до 26 градусов. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем достигнет до плюс 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.
6: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
7: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства, а значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
8: Деятельность лицензирована.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
5: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм, твое здоровье.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Дагы бир жолу барыңыздарга салам айталы. Бул таңкы лайфтын 3-чү сааты. Буга чейин эле айттык эле биз бүгүн коноктособуз деп. Мына ушул сөзүбүз көтүрүп, коногубуз менен маегибизди баштайлы анда.
2: Да, как и обещали, сегодня мы со Скатом не одни в приятной компании, да? До этого столько билетов разыграли на Олимпиаду по танцам. И, наконец-то, к нам в гости сегодня пришла прекрасная Оксана Сергеевна. Это президент Федерации современного эстрадного танца Кыргызской Республики. Доброе утро, Оксана.
3: Доброе утро.
2: Как настроение ваше?
3: Отличное настроение. Хочу поздравить всех с праздником. Сегодня первый день лета, 1 июня, да. Первый день возможностей. Поэтому всем удачи.
2: И первый день, когда мы на радио, то, кстати.
3: Да.
1: Оксана, я мен менен да учурашат. Карап турсаң азыр. Оксана, саламатсызбы?
3: Саламат чылык.
2: Вот так вот. Да, сегодня мы будем говорить о прекрасном и красивом, да, про хореографию, про танцы. Я хочу напомнить, что в скором времени 5, 6 и 7 июня в Бишкеке пройдет Олимпиада по танцам. И, кстати, вот Оксана является руководителем и основателем проекта. Можно, пожалуйста, сначала начать эфир с того, да, мне хочется узнать, с чего начинается ваше утро? С танцев? Вместо зарядки, да?
3: Мое утро начинается с прогулки собаки.
2: О, ну, тоже классно. Очень даже активное утро, да, можно сказать. А у нас со Скатом с чего начинается? С болталки, да?
1: Джумуш, да, джумуш.
2: Ашандай. Долго, вот, много читали, не раз читали про Олимпиаду по танцам, да, и несколько раз вот я натыкалась на такое слово, как спортивная мажоретка, да, или как называется?
3: Спортивные мажоретки.
2: Да, что это такое? Объясните, пожалуйста.
3: Спортивные мажоретки у нас в Кыргызстане достаточно недавно начали развиваться, и поэтому это симбиоз акробатики, гимнастики и танцев.
2: Интересно. Да. И как раз-таки мы все это можем увидеть на Олимпиаде, да?
3: Это будет 6 июня. Как раз будут соревнования проходить по черспорту, и по спортивным мажореткам будут одновременно на одной площадке проходить.
2: Я знаю, что есть обычные конкурсы по танцам, и вот недавно мы со Скатом узнали, оказывается, есть еще и Олимпиада по танцам. В чем все-таки разница? Расскажите, пожалуйста.
3: Ну, во-первых, в масштабе. Масштаб – это международное событие, оно объединяет несколько стран Центральной Азии, объединяет из этих стран участников, и, соответственно, получается большой масштаб, судейство международное и площадка.
2: А какие страны будут участвовать?
3: Помимо Кыргызстана, Казахстан, Узбекистан, Россия.
2: Ну, здорово, достаточно масштабное событие, да. А из Кыргызстана сколько танцоров будут примут участие?
3: Непосредственно из Кыргызстана 800.
2: Да вы что, так много?
1: Да. А из других стран?
3: Из России у нас приезжает где-то около 50 танцоров. Да, из Казахстана более 200 танцоров.
2: А вот каждому танцору выделяется определенное время, да, как
3: конечно,
2: я поняла,
3: да,
2: сколько?
3: Да. Но опять же, смотрите, выделяется время на соло обычно 2.15. Ну, это стандартное время, 2.15. А выделяется время на дуэты также 2.15, а на малые группы уже по 3 минуты. Формейшн 4 минуты.
2: А чем отличается малая группа?
3: Малая группа – это от 3 до 7 человек участников на одной площадке. А формейшн – это от 8 до 24 человек на площадке.
2: Красота.
3: Одновременно.
2: Красота, здорово. Наверное, судьи будут смотреть не только на технику, не только на хореографию, да, но еще и на внешний вид.
3: Конечно.
2: Да? Да. И вот недавно у нас были в гостях уже, ну, можно сказать, наверное, и ваши коллеги, да, по художественной гимнастике. И они объясняли, что сейчас судьи смотрят еще и на то, куда встал тренер. Вот такие вот правила у вас будут или не будут?
3: Нет, то у нас такого нет.
2: Ну, слава богу.
3: У нас тренер находится за кулисами, поэтому изначально он настраивает танцоров, а уже на площадке они показывают тот результат, который они достигали в течение нескольких месяцев в зале.
2: Ну, здорово.
1: 9 саат 12 минут, достор. Биздин WhatsApp номер 0709-118-118. Бул WhatsApp мне кайтып атабыз. Коногубуздан алдыда боло турган би олимпиадасы боюнча бардык кызыккан суроолорду берсеңіз болады. Анан би туралы өле негізі өзіңіз қызыққан сұрауларды беріп, жоуын ұшыл жерден алсаңыз болады кен.
2: Да, обязательно пишите, будем ждать, не стесняемся, задаем все вопросы. Оксана готова сегодня на всех все ответить. А мы продолжаем через несколько минут, буквально мы вернемся снова к вам.
0: Утренний лайф.

0: жалгыз эмес.
1: Нурлан Айсыпкер Ахматовду айталы, керексиң деп аталы сонун эрдисте. Маокшоон адамдарга керектүү жоопту алдым да, эксперттик жооп алдым окшойт, э? Көрсө, көрсө, биле албаган адам бул болот экен, нормал экен. Скажите, Оксана, да, этот человек, если не умеет танцевать, это норма, да?
2: Ну почему нет? Все норма.
3: Все норма. Я хочу начать с сообщения от нашего слушателя. Асиль нам пишет: вашему гостю крепкого здоровья, семейного благополучия, долголетия. Мы вас любим.
2: Благодарю.
3: Такие вот у нас милые сообщения. И хочется вот сразу спросить про направления, да, какие танцевальные направления будут представлены?
2: Ну, достаточно много их будет. Перечислю. Самые такие мощные, основные, это ориенталь. Он будет 5 июня, целый день. Фламенко, фламенко-фьюжн и бачата, леди-стайл. Это будет 5 июня. 6 июня будут три мероприятия, три соревнования. Это чирлидинг и чирспорт соревнования. Да, мощно разворачивается на 5 часов. Будут идти соревнования. Спортивный мажоретки батон твирлинг параллельно будет идти. И присоединяются уже после обеда хип-хоп, кей-поп. Сейчас очень даже популярные направления. Современная хореография, модерн, контемпорари, джаз, танцевальное шоу. Эти все направления будут представлены 6 июня. И 7 июня будут представлены кыргызский танец, танцы народов мира, стилизация народного танца, эстрадный танец, танец по заявке. Вот, это все будет 7 июня. Кавказский танец.
3: Ну, здорово, классно. А парные танцы будут?
2: Парные танцы будут, бачата. Это будет все 5 июня.
3: А со скольки до скольки будет длиться Олимпиада?
2: С 9 утра и до 9 вечера.
3: Ох ты ж, да. Бедные организаторы.
2: Все хорошо, мы научены уже.
3: Вам нужно будет 3 дня вот так вот хорошенько, да, поработать и потом уже вздохнете, да? Вы нам еще рассказывали, что, оказывается, будут участвовать еще и другие регионы.
2: Да, да.
3: Кого, откуда мы будем ждать наших гостей в других регионах?
2: На самом деле, в этот раз собрались у нас из города Ош очень большая команда едет, из Нарына большая команда едет, из Джалалабада большая команда едет, да. Очень приятно, что представлены эти регионы, вот, и области. Даже с маленьких уголков страны, Чуйская область, это обязательно. И, конечно же, наш Бишкек.
3: Ну, классно, здорово. А какая возрастная категория присутствует?
2: От 3 до 65 лет.
3: Да вы что?
2: Да.
3: Аска, то есть ты тоже можешь стать участником?
1: А вот индивидуальные участники есть или там обязательно должна быть группа?
2: Нет, конечно, есть сольные исполнения, дуэты, малые группы, формейшены.
3: Вот я не
1: могу... Диана, у кого дуэт полвели?
3: Я подумаю, это твое предложение. Я не могу представить, и как вот эти маленькие детки 3 лет, они как будут участвовать на Олимпиаде.
2: Да, у них еще, сразу хочу сказать, что у них еще будет большая конкуренция.
3: А сколько примерно плюс-минус их будет? Ну вот именно их 3-4 года.
2: 3-4 года 10 человек. Это в соло. Есть 10 команд. 10 команд прям вот бэбиков.
3: Тут вот у нас есть вопрос от наших слушателей. Кто может принять участие в Олимпиаде?
2: Любой исполнитель может принять. Главное соответствовать положению. Положение высылается на сайте всегда. То есть уже на сайте есть расписание на dance.kg. Вы можете зайти, посмотреть и прийти в то время, когда вам... выбрать то направление, которое вам нравится.
1: А вот такой заранее регистрации нету, да, такого?
2: Есть, конечно, заранее регистрируются все. Есть определенная дата, до 22 мая у нас была регистрация.
3: Ну все, уже поздно. С Катом мы, к сожалению, не успели принять участие. Мне интересно, какой год уже проводится подобная Олимпиада?
2: 11-й.
3: Это раз в год, да, проводится?
2: Да, один раз в год. Да.
3: В Бишкеке. Ну, здорово, молодцы. Классно, что мы подобным образом развиваемся. В гостях у нас, друзья, Оксана Сергеевна. Сегодня говорим про Олимпиаду по танцам. Если есть вопросы, обязательно задавайте. Наш WhatsApp номер 0709-118-118.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group». Главные новости к этому часу. Мэрия Бишкека впервые завершила ремонт и строительство отдельных дорог уже в мае, значительно раньше обычных сроков. Это стало возможным благодаря подготовительным работам, которые велись всю зиму. Специалисты заранее перенесли инженерные сети и опоры, а также убрали незаконные ограждения, кабели и объекты, мешавшие строительству. Сейчас для движения открыты участки улиц Кудрука и Льва Толстого, улица Кожевенная, дорога вдоль Бычака в жилмассиве Ахбусуло, внутридворовой проезд в 6-м микрорайоне, а также улицы Рыжская и Безымянная. В Бишкеке на улице Юнусалиева возле домов 127 и 139 заработали новые автоматические камеры фото- и видеофиксации. Как сообщает пресс-служба ГУБДД, эти комплексы будут в автоматическом режиме выявлять нарушителей, которые игнорируют дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Кроме того, камеры установлены вблизи остановок общественного транспорта, поэтому они также будут фиксировать любую незаконную остановку и стоянку автомобилей в этих зонах. По всем зафиксированным нарушениям инспекторы вынесут постановление, а уведомления о штрафах будут оперативно приходить водителям через мобильное приложение «Дундук». В Бишкеке начали восстановление Пионерского озера в рамках подготовки к предстоящему купальному сезону. Как сообщает мэрия, проект также включает благоустройство прилегающей территории. Сейчас специалисты очищают дно и береговую линию от мусора, ила и накопившихся отложений. На объекте задействовано 8 единиц спецтехники. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: «MR Group». Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557-500-700. «MR Group». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: же Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: стопроцентно качественно.
1: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Утренний лайф на авторадио продолжается. Друзья, в гостях у нас сегодня Оксана. Сегодня мы говорим про Олимпиаду, да, которая пройдет в скором времени у нас в Бишкеке. Это 5, 6 и 7 июня. И продолжая нашу тему, хочется спросить вот про Олимпиаду. Да? Что же ждет наших зрителей? Помимо наших танцев, наших участниц.
1: Наших зрителей ждет, конечно же, яркие выступления. А также организаторами сделали интерактивы для зрителей, для участников. Будут площадки, где можно будет перекусить. Это буфеты будут работать. Также можно выпить вкусного кофе.
0: Это мороженое.
1: Да. Мороженое выездное будет у нас от компании Лида. Вот. И, конечно же, будут стоять магазинчики, где также наши зрители могут приобрести те или иные товары.
0: Здорово. А билеты как можно приобрести у вас?
1: Прямо на месте, да. Билеты будут продаваться прямо на месте. Билеты на пятницу будут стоить 500 сом, на субботу-воскресенье 1000 сом.
0: То есть нет определенного какого-то места, да? Кто первый успел, да, и выбирает себе удобное место.
1: Да, это связано с тем, что не так много посадочных мест, и это связано с тем, что в течение дня идет событие, поэтому любой участник может, любой зритель может прийти в любое время, когда ему удобно, и выбрать то направление, которое ему интересно.
2: Ну, а вот это здорово. Стоимость билета входит? Мороженое, кофе?
0: Нет. Размечтался ты тут, да? И так билет 500 сомов стоит. А тебе и кофе, и мороженое все подавай. Каким образом будут награждаться участники? Когда? То есть судьи будут это все подсчитывать, собирать и только 7 июня вручать определенные награждения? Или же как-то по-другому это все проходит?
1: Нет, это все проходит намного по-другому. Во-первых, хочу сказать с гордостью, что у нас уже внедрилось онлайн-судейство. То есть мы судим на планшетах, да, то есть в режиме реального времени судим на планшетах, и это достаточно быстро все в системе, так как у нас есть программа, это все быстро считается, поэтому результаты выводятся очень быстро. Тут же счетчик воспроизводит бланки, дипломы, печатаются, и награждение происходит, заканчивается дисциплина, например, танцуют бэби-дети, закончилась дисциплина, и сразу идет награждение.
0: А через которое время? Там час, два часа длится?
1: Где-то 2-3 часа.
0: А мне вот интересно, Оксана, вы на данный момент сами сейчас преподаете?
1: Да, да, я преподаю восточные танцы.
0: Классно, восточные танцы, Аскат.
2: И у вас есть участники, да, среди ваших учеников?
1: Да, есть.
0: Ну, классно, здорово, почему бы и нет, да?
2: Значит, они будут победителями?
0: Нет, совсем не так.
1: Это ошибочное мнение, потому что мы также выходим на соревнования, все в одинаковых условиях. То есть то, что я являюсь организатором, на моих участников никак не влияет. Они это знают. Поэтому все работают, очень сильно работают, потому что они знают, что требования гораздо больше, чем даже с других. Вот. Поэтому они также знают, что так как у меня мои ученики уже профессионалы, они танцуют в категории профессионалы, и на них лежит ответственность не только представить уже свои коллективы и честь моего коллектива, да, а также честь страны.
0: Я тебе даже больше скажу, если эти участники узнают, что будут такие поблажки, уже они расслабятся, знаешь, и не будет такого вау-эффекта.
1: На самом деле, видите, я воспитываю своих учеников, что любой рост — это труд над собой. То есть, и когда ты выходишь на площадку, соответственно, ты не соревнуешься с теми, кто там есть. Ты соревнуешься в первую очередь над собой. То есть, с кем ты был, каким ты был вчера. Вот, поэтому очень важно всегда, ну, этот факт учитывать. И я считаю, что те люди, которые думают, что там какие-то есть поблажки или так, и так далее, что это просто люди не занимались танцами.
0: Да, я тоже так считаю.
1: Да, потому что если когда ты занимаешься, ты понимаешь, какой это труд, сколько времени нужно провести в зале, чтобы добиться такого результата, такой легкости. Почему многие даже приходят и говорят, что мы думали, что восточные танцы — это не так сложно, это просто, что-то там вышел, там подрыгал, потряс и все, и хорошо. На самом деле это большой труд.
0: Это год тренировок, конечно. Аскат, вот ты не занимаешься танцами, вот по тебе и видно.
2: Билим қалды. Достар, сапроз залын өз ұлантауы, алдыда мы өз ұлантауыз, біз бәлім болыңыздар.
3: Утренний лайф на Авторадио. Погода.
4: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 1 июня, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха поднимется до 34 градусов. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем тепло до 35 градусов. В Иссык-Кульской области также без осадков и днем плюс 22 градуса. На Внарыне сегодня возможны дожди и днем потеплеет до 26 градусов. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем достигнет до плюс 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
5: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
6: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
7: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
8: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
9: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
10: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Airlines». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Airlines». «Осман Airlines». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
11: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 000 сом. Итоги 1 июня.
12: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
13: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
12: Как же мне хорошо спалось.
13: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
14: Деятельность лицензирована.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Бийди жакшы көргөндөр үчүн керектүү маалыматтардын баарын алып бердик окшойт. Эгер дагы да суроолор калган болсо, анда биз даярбыз жооп бергенге коногубуз менен бирге.
1: Все верно. Сегодня мы говорим про хореографию, про танцы, про олимпиаду, да, в целом. И мне вот интересно, со скольки лет человек может заниматься танцами? Если, допустим, вот 20 ему захочется, то это уже не поздно?
2: Или все? Нет, никогда не поздно, если есть желание. Чаще всего люди так и делают. Если в детстве им кто-то запрещал, и все равно, если есть этот потенциал, если есть огонь, если есть внутри желание, то выхлоп найдет место.
1: Как сейчас можно модно говорить, нужно закрыть гештальт, да?
2: Да. Многие начинают уже, будучи взрослыми, танцевать.
1: А на сегодня какие направления у нас в стране, в Кыргызстане, такие самые популярные?
2: Очень набирают оборот ориенталь, восточный танец. Набирают обороты contemporary, modern, современная хореография, танцевальное шоу, джаз. Также развиваются очень сильно сейчас, я бы сказала, народные танцы, кыргызский танец. Развивается как? Именно этно, культура. То есть люди стали грамотнее относиться, более бережно, что ли, к культуре. Изучают, внедряют в танец, ставят постановки более грамотно. И это очень ценно.
1: Как-то еще миксуют, да, интересно очень?
2: Но это уже будет стилизация, да. Это называется стилизация. Вот. А я говорю сейчас об этно. То есть именно берут народную музыку, пишут народную музыку, подбирают костюмы соответствующие, чтобы все гармонировало. Потому что в кыргызском танце очень важна именно эта культура. Важно, чтобы учитывались те или иные особенности, когда была написана музыка. Потому что чаще всего даже на соревнованиях раньше было так, что берут музыку, например, она играет только на похоронах. Она веселая, а люди думают, что можно под нее весело плясать. И поэтому, ну, как бы то, что вот сейчас стали люди образовываться, это очень здорово. И мы проводим очень много конгрессов по этому поводу, да, образовываем педагогов, чтобы вот культура повышалась.
1: То, что мы так развиваемся, это только радует нас, здорово. Оксана, напоследок, пожалуйста, от вас пожелания для наших слушателей. Зрителей уже хотела сказать, слушателей.
0: Тем же, соцтармактан, инстаграмдан көрүшөт.
1: Ну да, там уже зрители, да.
2: Да. Ну, конечно, желаю всем здоровья, благополучия и наслаждайтесь жизнью. Стремитесь идти вперед. Растите, развивайтесь. И верьте в себя.
1: И помните, что танцевать, оказывается, никогда не поздно.
2: Да.
1: Здорово. Спасибо большое, что сегодня, несмотря на такое раннее утро, да, в 9 часов утра вы к нам приехали в студию, выделили свое драгоценное время и то, что вы вот так вот развиваете нашу молодежь.
2: Благодарю.
1: А я хочу напомнить, что 5, 6 и 7 июня в Бишкеке пройдет олимпиада по танцам в спортивном комплексе «Алга». Он находится по адресу Усенбаева 200/1. Так что давайте будем поддерживать наших соотечественников, наших детей и танцоров.
0: О, мага бул иш-чаранын графиги жакты. Мисалы үчүн, бир убакта келип кет деген жок экен го. Эртең менен 9:00 баштап кечки 9:00 чейин каалаган убагыңызда кирип, күбө болуп, билеп, эс алып кетсеңиз болот экен.
1: Все верно, но на такой прекрасной, веселой ноте мы с вами сегодня прощаемся, друзья. Услышимся уже завтра, также 3 часа проведем вместе с вами.
0: Кайрадан ушканча, бар болуңуздар.

Не грели еле-еле, мы научились никому не верить. Теперь дом полон улыбок, радости и нет истерик. Не играй в эти качели, ты без косметики, лучше моделей. Запах Шанели твой не заменит.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Крупп». Главные новости к этому часу. Мэрия Бишкека впервые завершила ремонт и строительство отдельных дорог уже в мае, значительно раньше обычных сроков. Это стало возможным благодаря подготовительным работам, которые велись всю зиму. Специалисты заранее перенесли инженерные сети и опоры, а также убрали незаконные ограждения, кабели и объекты, мешавшие строительству. Сейчас для движения открыты участки улиц Кудрука и Льва Толстого, улица Кожевенная, дорога вдоль Бычака в жилмассиве Ахбусуго, внутридворовой проезд в шестом микрорайоне, а также улицы Рыжская и Безымянная. В Бишкеке на улице Юнусалиева возле домов 127 и 139 заработали новые автоматические камеры фото- и видеофиксации. Как сообщает пресс-служба ГУБДД, эти комплексы будут в автоматическом режиме выявлять нарушителей, которые игнорируют дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Кроме того, камеры установлены вблизи остановок общественного транспорта, поэтому они также будут фиксировать любую незаконную остановку и стоянку автомобилей в этих зонах. По всем зафиксированным нарушениям инспекторы вынесут постановление, а уведомления о штрафах будут оперативно приходить водителям через мобильное приложение «Тундук». В Бишкеке начали восстановление Пионерского озера в рамках подготовки к предстоящему купальному сезону. Как сообщает мэрия, проект также включает благоустройство прилегающей территории. Сейчас специалисты очищают дно и береговую линию от мусора, ила и накопившихся отложений. На объекте задействовано 8 единиц спецтехники. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: «MR Group». Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0 557 500 700. «MR Group». Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жоғырқу сапаттын аты олсо, анда ал Fast Step. Табиғи нұқыра Болғарыдан жасалған жоғырқу сапаттағы саркеч бұт кейімдер. Бишкекте бірінші жолу түркиялық Fast Step бренді түзден түз фабрикалық бады. Легендарлу Fast Step бұт кейімінің есі болуға шашылыңыз. Тоқтоғыл көчесі 161, Исанов көчесі менен кесілшет. Art Deco. Мезгіл сынағынан өткен қоздық. Фасад жасалғасы, қоз таштар, мамычалар, арқалар, үйіңіз көріктеу жана қымбат көрінішу үчін бары бар. Тоғылық молды 230 дәрігіне келіңіздер. 0775-0270-30, 0500-0270-30. Бізді инстаграмдан Art Deco бішке қараңыздар. Art Deco. Өзгөчі архитектура.
4: Неміз тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutzfahn неміс технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит – бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңізін аныңыз.
5: Жарқылдаған бі? Оа. Стилдүү? Оа. Сулуу? Оа. Бақтылуу? Албетте. Бұл үчін керектінің бары Ивраше Францияда. 10 майға чейін косметика жана парфюмерияға 50%-ға чейінгі арзандату. Ивраше. Сұқтандыр. Жарқылда. Ең мықтысын танда.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
0: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. Три дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
2: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
7: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
8: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
9: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 1 июня, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха поднимется до 34 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем тепло до 35 градусов. В Иссык-Кульской области также без осадков и днем плюс 22 градуса. На Внарыне сегодня возможны дожди и днем потеплеет до 26 градусов. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем достигнет до плюс 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Так, что у нас здесь?
4: Аккуратно, можно обжечься.
3: Ой, это горячая акция от «Апром-Кей-Джи». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром-Кей-Джи». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
5: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
6: Мама, это «Эль-Азык»?
5: Да, это «Эль-Азык». Натуральное. Отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
7: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
5: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
8: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
9: Привет, я Капитан Америка.
8: Получи шанс стать настоящим мстителем. И выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
10: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова, 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
11: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Sky Park Baltic». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – The Billions и Jax 0214. А также много развлечений и грандиозный салют. 18:00. «Sky Park Baltic». Алы Тукомбаева, 43Б.
12: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
13: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
14: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
15: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129, и 4-й микрорайон, 46.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102,7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Мэрия Бишкека впервые завершила ремонт и строительство отдельных дорог уже в мае, значительно раньше обычных сроков. Это стало возможным благодаря подготовительным работам, которые велись всю зиму. Специалисты заранее перенесли инженерные сети и опоры, а также убрали незаконные ограждения, кабели и объекты, мешавшие строительству. Сейчас для движения открыты участки улиц Кудрука и Льва Толстого, улица Кожевенная, дорога вдоль Бычака в жилмассиве Ахбосуло, внутридворовой проезд в 6-м микрорайоне, а также улицы Рыжская и Безымянная. В Бишкеке на улице Юнусалиева возле домов 127 и 139 заработали новые автоматические камеры фото- и видеофиксации. Как сообщает пресс-служба ГУБДД, эти комплексы будут в автоматическом режиме выявлять нарушителей, которые игнорируют дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Кроме того, камеры установлены вблизи остановок общественного транспорта, поэтому они также будут фиксировать любую незаконную остановку и стоянку автомобилей в этих зонах. По всем зафиксированным нарушениям инспекторы вынесут постановление, а уведомления о штрафах будут оперативно приходить водителям через мобильное приложение «Дундук». В Бишкеке начали восстановление Пионерского озера в рамках подготовки к предстоящему купальному сезону. Как сообщает мэрия, проект также включает благоустройство прилегающей территории. Сейчас специалисты очищают дно и береговую линию от мусора, ила и накопившихся отложений. На объекте задействовано 8 единиц спецтехники. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
2: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0 557 500 700. «Эмар
3: Групп». Реклама. Жарнама.
4: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык денсоолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке ээ. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
6: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214», а также много развлечений и грандиозный салют. 18.00 – «Скайпарк Байтик», Алы Тукомбаева, 43Б.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение – попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
2: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня – 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, 1000 участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер «Авторадио». Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 1 июня, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха поднимется до 34 градусов. В Оршке, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем тепло до 35 градусов. В Иссык-Кульской области также без осадков, и днем плюс 22 градуса. На Внарыне сегодня возможны дожди, и днем потеплеет до 26 градусов. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем достигнет до плюс 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Мэрия Бишкека впервые завершила ремонт и строительство отдельных дорог уже в мае, значительно раньше обычных сроков. Это стало возможным благодаря подготовительным работам, которые велись всю зиму. Специалисты заранее перенесли инженерные сети и опоры, а также убрали незаконные ограждения, кабели и объекты, мешавшие строительству. Сейчас для движения открыты участки улиц Кудрука и Льва Толстого, улица Кожевенная, дорога вдоль Бычака в жилмассиве Ахбусуло, внутридворовой проезд в 6-м микрорайоне, а также улицы Рыжская и Безымянная. В Бишкеке на улице Юнусалиева возле домов 127 и 139 заработали новые автоматические камеры фото- и видеофиксации. Как сообщает пресс-служба ГУБДД, эти комплексы будут в автоматическом режиме выявлять нарушителей, которые игнорируют дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Кроме того, камеры установлены вблизи остановок общественного транспорта, поэтому они также будут фиксировать любую незаконную остановку и стоянку автомобилей в этих зонах. По всем зафиксированным нарушениям инспекторы вынесут постановление, а уведомления о штрафах будут оперативно приходить водителям через мобильное приложение «Дундук». В Бишкеке начали восстановление Пионерского озера в рамках подготовки к предстоящему купальному сезону. Как сообщает мэрия, проект также включает благоустройство прилегающей территории. Сейчас специалисты очищают дно и береговую линию от мусора, ила и накопившихся отложений. На объекте задействовано 8 единиц спецтехники. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп».
0: Эмарк Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0 755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.
6: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректе гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 1 июня, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха поднимется до 34 градусов. В Оршской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем тепло до 35 градусов. В Высокульской области также без осадков, и днем плюс 22 градуса. На Внарыне сегодня возможны дожди, и днем потеплеет до 26 градусов. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем достигнет до плюс 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Airlines». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Airlines». «Осман Airlines». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
6: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
7: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
9: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
10: Деятельность лицензирована.
11: Как доставить груз на строительную площадку?
12: Тебе поможет Чагылган.
11: Отгрузить урожай?
12: Я же говорю, Чагылган поможет.
13: Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
14: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Мэрия Бишкека впервые завершила ремонт и строительство отдельных дорог уже в мае, значительно раньше обычных сроков. Это стало возможным благодаря подготовительным работам, которые велись всю зиму. Специалисты заранее перенесли инженерные сети и опоры, а также убрали незаконные ограждения, кабели и объекты, мешавшие строительству. Сейчас для движения открыты участки улиц Кудрука и Льва Толстого, улица Кожевенная, дорога вдоль Бычака в жилмассиве Ахбусуго, внутридворовой проезд в 6-м микрорайоне, а также улицы Рыжская и Безымянная. В Бишкеке на улице Юнусалиева возле домов 127 и 139 заработали новые автоматические камеры фото- и видеофиксации. Как сообщает пресс-служба ГУБДД, эти комплексы будут в автоматическом режиме выявлять нарушителей, которые игнорируют дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Кроме того, камеры установлены вблизи остановок общественного транспорта, поэтому они также будут фиксировать любую незаконную остановку и стоянку автомобилей в этих зонах. По всем зафиксированным нарушениям инспекторы вынесут постановление, а уведомления о штрафах будут оперативно приходить водителям через мобильное приложение «Дундук». В Бишкеке начали восстановление Пионерского озера в рамках подготовки к предстоящему купальному сезону. Как сообщает мэрия, проект также включает благоустройство прилегающей территории. Сейчас специалисты очищают дно и береговую линию от мусора, ила и накопившихся отложений. На объекте задействовано 8 единиц спецтехники. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп».
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетүгі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
4: Аламиден бірден тұрақжай іздеп жатасыз ба? Тоқтай тұрыңыз. Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламиден One. Бұл сіздің сүйікті районыңыздағы заманбап, бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
5: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
6: Деятельность лицензирована.
7: Почему родители выбирают САПАТ? САПАТ – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка.
6: Деятельность лицензирована.
8: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
9: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 000 сом. Итоги 1 июня.
2: Яркая? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 1 июня, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха поднимется до 34 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем тепло до 35 градусов. В Иссык-Кульской области также без осадков и днем плюс 22 градуса. На Внарыне сегодня возможны дожди и днем потеплеет до 26 градусов. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем достигнет до плюс 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+, и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Сегодня в школах страны начался второй этап электронной записи в первый класс. Родители могут выбрать любую школу с наличием свободных мест, независимо от места проживания, и записать ребенка. Подать заявление можно онлайн через сайт 1Мектеп и Дугов Киджим, а также через банковские приложения и систему Тундук. Запись проходит полностью в электронном формате. Личное посещение школы для подачи документов не требуется. В первый класс принимаются дети, родившиеся в 2019 году и в 2020. В ходе первого этапа записи в школу по прописке прошли регистрацию 74 тысячи детей. Свободно еще 118 тысяч мест. Государство не будет регулировать цены в частных школах Кыргызстана. В госантимонополии при Минэкономии сообщили, что стоимость обучения в таких школах не входит в перечень социально значимых услуг и сейчас рассматривается для контроля. Это заявление стало ответом на слухи, возникшие после появления законопроекта о ценообразовании. В ведомстве пояснили, что этот документ нужен для уточнения правил регулирования цен и полномочий госорганов, но частные школы под ее действие не попадают. Если закон примут, окончательный список товаров и услуг, на которые государство сможет временно влиять, определит Кабмин вместе с парламентом. Образование в частных школах в этот список пока не входит. В Кыргызстане к летнему сезону на Иссык-Куле вводят новые экологические меры. Власти будут круглосуточно патрулировать побережье, чтобы следить за чистотой воды и пляжей. Особое внимание уделят пансионатам и гостевым домам. Работать разрешат только тем, у кого есть очистные сооружения. За мусор у озера, парковку машин у берега и опасное вождение катеров будут штрафовать. Экологическая служба усилила контроль за использованием одноразового пластика. Для поиска стихийных свалок и проверки загрязнения воздуха, почвы и воды на озеро направят новую технику. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Джернома.

0: Jetur Bishkek Avtosalonu. Shabdam Ba Tırgıçüsü 2 Bölçü Güç. Toluk malumat alı üçün telefon 0706-700-900. Art Deco. Mizgil sınağınan ötkün qoğuzduk. Fasad jasalgası, qoğuz taştar, mamıçalar, arkalar, üyüngüz görüptü jana kımbat görünüşü üçün bar var. Toğılık moldo 230 dariğine gelinizdir. 0775-0270-30, 0500-0270-30. Bizdi Instagram'dan Art Deco Bishkek karanızdar. Art Deco, özgüçü arhitektura.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
4: Привет, я Капитан Америка.
3: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек парк.
5: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа Sky Park Baltic. 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – The Billions и Jax 0214. А также много развлечений и грандиозный салют. 18:00 – Sky Park Baltic. Алы Токомбаева, 43Б.
6: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. Три дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 2 июня, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 31 градуса, ночью понизится до 20. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 20, ночью плюс 5, в Нарыне осадки, днем плюс 24 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра пасмурно, температура воздуха днем поднимется до 29 градусов. Ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.
3: Так, что у нас здесь?
4: Аккуратно, можно обжечься.
3: Ой, это горячая акция от «Апром.кг». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром.кг». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
5: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161, пересекает Исаново.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
0: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214». А также много развлечений и грандиозный салют. 18.00 – «Скайпарк Байтик». Алы Токомбаева, 43Б.
7: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашо». Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашо». Путь к трезвой жизни. «Сергекджашо.кг».
8: Деятельность лицензирована. Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
9: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
10: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
11: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
12: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Сегодня в школах страны начался второй этап электронной записи в первый класс. Родители могут выбрать любую школу с наличием свободных мест, независимо от места проживания, и записать ребенка. Подать заявление можно онлайн через сайт 1Мектеп и Дугов Киджим, а также через банковские приложения и систему Тундук. Запись проходит полностью в электронном формате. Личное посещение школы для подачи документов не требуется. В первый класс принимаются дети, родившиеся в 2019 году и в 2020. В ходе первого этапа записи в школу по прописке прошли регистрацию 74 тысячи детей. Свободно еще 118 тысяч мест. Государство не будет регулировать цены в частных школах Кыргызстана. В госантимонополии при Минэкономи сообщили, что стоимость обучения в таких школах не входит в перечень социально значимых услуг и сейчас рассматривается для контроля. Это заявление стало ответом на слухи, возникшие после появления законопроекта о ценообразовании. В ведомстве пояснили, что этот документ нужен для уточнения правил регулирования цен и полномочий госорганов, но частные школы под ее действие не попадают. Если закон примут, окончательный список товаров и услуг, на которые государство сможет временно влиять, определит Кабмин вместе с парламентом. Образование в частных школах в этот список пока не входит. В Кыргызстане к летнему сезону на Иссык-Куле вводят новые экологические меры. Власти будут круглосуточно патрулировать побережье, чтобы следить за чистотой воды и пляжей. Особое внимание уделят пансионатам и гостевым домам. Работать разрешат только тем, у кого есть очистные сооружения. За мусор у озера, парковку машин у берега и опасное вождение катеров будут штрафовать. Экологическая служба усилила контроль за использованием одноразового пластика. Для поиска стихийных свалок и проверки загрязнения воздуха, почвы и воды на озеро направят новую технику. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык денсоолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Деятельность лицензирована.
7: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
8: Привет, я Капитан Америка.
7: Получи шанс стать настоящим мстителем. И выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
9: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. Три дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
10: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», «Алиса Мон» и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 2 июня, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 20. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 31 градуса, ночью понизится до 20. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 20, ночью плюс 5, на Нарыне осадки, днем плюс 24 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра пасмурно, температура воздуха днем поднимется до 29 градусов. Ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
3: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
4: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

0: Осман. Больше, чем чай.
1: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Сегодня в школах страны начался второй этап электронной записи в первый класс. Родители могут выбрать любую школу с наличием свободных мест, независимо от места проживания, и записать ребенка. Подать заявление можно онлайн через сайт 1Мектеп и Дуговки.Джи, а также через банковские приложения и систему Тундук. Запись проходит полностью в электронном формате. Личное посещение школы для подачи документов не требуется. В первый класс принимаются дети, родившиеся в 2019 году и в 2020. В ходе первого этапа записи в школу по прописке прошли регистрацию 74 тысячи детей. Свободно еще 118 тысяч мест. Государство не будет регулировать цены в частных школах Кыргызстана. В госантимонополии при Минэкономи сообщили, что стоимость обучения в таких школах не входит в перечень социально значимых услуг и сейчас рассматривается для контроля. Это заявление стало ответом на слухи, возникшие после появления законопроекта о ценообразовании. В ведомстве пояснили, что этот документ нужен для уточнения правил регулирования цен и полномочий госорганов, но частные школы под ее действие не попадают. Если закон примут, окончательный список товаров и услуг, на которые государство сможет временно влиять, определит Кабмин вместе с парламентом. Образование в частных школах в этот список пока не входит. В Кыргызстане к летнему сезону на Иссык-Куле вводят новые экологические меры. Власти будут круглосуточно патрулировать побережье, чтобы следить за чистотой воды и пляжей. Особое внимание уделят пансионатам и гостевым домам. Работать разрешат только тем, у кого есть очистные сооружения. За мусор у озера, парковку машин у берега и опасное вождение катеров будут штрафовать. Экологическая служба усилила контроль за использованием одноразового пластика. Для поиска стихийных свалок и проверки загрязнения воздуха, почвы и воды на озеро направят новую технику. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
4: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү? Ооба. Сулуу? Ооба. Бактылуу? Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Yves Rocher Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Yves Rocher — суктандыр. Жаркылда эң мыктысын таңда.

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 2 июня, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 20. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 31 градуса, ночью понизится до 20. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 20, ночью плюс 5, на Нарыне осадки, днем плюс 24 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра пасмурно, температура воздуха днем поднимется до 29 градусов. Ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
5: Деятельность лицензирована.
6: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
7: Деятельность лицензирована.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Сегодня в школах страны начался второй этап электронной записи в первый класс. Родители могут выбрать любую школу с наличием свободных мест, независимо от места проживания, и записать ребенка. Подать заявление можно онлайн через сайт 1Мектеп и Дугов Киджим, а также через банковские приложения и систему Тундук. Запись проходит полностью в электронном формате. Личное посещение школы для подачи документов не требуется. В первый класс принимаются дети, родившиеся в 2019 году и в 2020. В ходе первого этапа записи в школу по прописке прошли регистрацию 74 тысячи детей. Свободно еще 118 тысяч мест. Государство не будет регулировать цены в частных школах Кыргызстана. В госантимонополии при Минэкономи сообщили, что стоимость обучения в таких школах не входит в перечень социально значимых услуг и сейчас рассматривается для контроля. Это заявление стало ответом на слухи, возникшие после появления законопроекта о ценообразовании. В ведомстве пояснили, что этот документ нужен для уточнения правил регулирования цен и полномочий госорганов, но частные школы под ее действие не попадают. Если закон примут, окончательный список товаров и услуг, на которые государство сможет временно влиять, определит Кабмин вместе с парламентом. Образование в частных школах в этот список пока не входит. В Кыргызстане к летнему сезону на Иссык-Куле вводят новые экологические меры. Власти будут круглосуточно патрулировать побережье, чтобы следить за чистотой воды и пляжей. Особое внимание уделят пансионатам и гостевым домам. Работать разрешат только тем, у кого есть очистные сооружения. За мусор у озера, парковку машин у берега и опасное вождение катеров будут штрафовать. Экологическая служба усилила контроль за использованием одноразового пластика. Для поиска стихийных свалок и проверки загрязнения воздуха почвы и воды на озеро направят новую технику. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон
2: 0570 500 700.
0: Реклама.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 2 июня, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 31 градуса, ночью понизится до 20. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 20, ночью плюс 5, в Нарыне осадки, днем плюс 24 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра пасмурно, температура воздуха днем поднимется до 29 градусов. Ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
5: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
6: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0-998-909-909.
7: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
10: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.
11: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
12: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
13: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Сегодня в школах страны начался второй этап электронной записи в первый класс. Родители могут выбрать любую школу с наличием свободных мест, независимо от места проживания, и записать ребенка. Подать заявление можно онлайн через сайт 1Мектеп и Дуговки.Джи, а также через банковские приложения и систему Тундук. Запись проходит полностью в электронном формате. Личное посещение школы для подачи документов не требуется. В первый класс принимаются дети, родившиеся в 2019 году и в 2020. В ходе первого этапа записи в школу по прописке прошли регистрацию 74 тысячи детей. Свободно еще 118 тысяч мест. Государство не будет регулировать цены в частных школах Кыргызстана. В госантимонополии при Минэкономии сообщили, что стоимость обучения в таких школах не входит в перечень социально значимых услуг и сейчас рассматривается для контроля. Это заявление стало ответом на слухи, возникшие после появления законопроекта о ценообразовании. В ведомстве пояснили, что этот документ нужен для уточнения правил регулирования цен и полномочий госорганов, но частные школы под ее действие не попадают. Если закон примут, окончательный список товаров и услуг, на которые государство сможет временно влиять, определит Кабмин вместе с парламентом. Образование в частных школах в этот список пока не входит. В Кыргызстане к летнему сезону на Иссык-Куле вводят новые экологические меры. Власти будут круглосуточно патрулировать побережье, чтобы следить за чистотой воды и пляжей. Особое внимание уделят пансионатам и гостевым домам. Работать разрешат только тем, у кого есть очистные сооружения. За мусор у озера, парковку машин у берега и опасное вождение катеров будут штрафовать. Экологическая служба усилила контроль за использованием одноразового пластика. Для поиска стихийных свалок и проверки загрязнения воздуха, почвы и воды на озеро направят новую технику. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Джернома.

0: Тур. Жетур Бишкек автосалону. Шабдамба тыргычысы 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 2 июня, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 31 градуса, ночью понизится до 20. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 20, ночью плюс 5, в Нарыне осадки, днем плюс 24 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра пасмурно, температура воздуха днем поднимется до 29 градусов. Ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
5: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Бесплатно, 100% качественно.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет.
1: Попробую. Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
5: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
6: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
7: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
9: Отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Сегодня в школах страны начался второй этап электронной записи в первый класс. Родители могут выбрать любую школу с наличием свободных мест, независимо от места проживания, и записать ребенка. Подать заявление можно онлайн через сайт 1Мектеп и Дугов Киджи, а также через банковские приложения и систему Тундук. Запись проходит полностью в электронном формате. Личное посещение школы для подачи документов не требуется. В первый класс принимаются дети, родившиеся в 2019 году и в 2020. В ходе первого этапа записи в школу по прописке прошли регистрацию 74 тысячи детей. Свободно еще 118 тысяч мест. Государство не будет регулировать цены в частных школах Кыргызстана. В госантимонополии при Минэкономи сообщили, что стоимость обучения в таких школах не входит в перечень социально значимых услуг и сейчас рассматривается для контроля. Это заявление стало ответом на слухи, возникшие после появления законопроекта о ценообразовании. В ведомстве пояснили, что этот документ нужен для уточнения правил регулирования цен и полномочий госорганов, но частные школы под ее действие не попадают. Если закон примут, окончательный список товаров и услуг, на которые государство сможет временно влиять, определит Кабмин вместе с парламентом. Образование в частных школах в этот список пока не входит. В Кыргызстане к летнему сезону на Иссык-Куле вводят новые экологические меры. Власти будут круглосуточно патрулировать побережье, чтобы следить за чистотой воды и пляжей. Особое внимание уделят пансионатам и гостевым домам. Работать разрешат только тем, у кого есть очистные сооружения. За мусор у озера, парковку машин у берега и опасное вождение катеров будут штрафовать. Экологическая служба усилила контроль за использованием одноразового пластика. Для поиска стихийных свалок и проверки загрязнения воздуха, почвы и воды на озеро направят новую технику. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. 1 июнь балдарды қорғау күні. Евромебельге шашылыңыздар. Сіздерді атайын акция күтеді. Балдар мектептеріне 15% арзандату. Балдарыңызға ыңғайлы жаңа қоз, жаңа мекендік белек қылыңыз. Сапатты, заманбап жаңа көңілді мектептерді пайдалы бағада сатып алыңыз. Бардық Евромебель дүкендер тармағында.
3: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
3: Привет, я Капитан Америка.
2: Получи шанс стать настоящим мстителем. И выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.

0: детка, хуй знает.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
3: Оптика «Корек» — это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» — это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129, и 4-й микрорайон, 46.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 2 июня, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 20. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 31 градуса, ночью понизится до 20. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 20, ночью плюс 5, на Рыне осадки, днем плюс 24 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра пасмурно, температура воздуха днем поднимется до 29 градусов. Ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: Ищите жилье в «Аламедине-1»? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем «Аламедин One» от строительной компании «Level». Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. «Аламедин One» сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: хочешь вновь.
1: Осман. Больше, чем чай.
2: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
3: Мне посоветовали мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
2: Как же мне хорошо спалось.
3: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
4: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Сегодня в школах страны начался второй этап электронной записи в первый класс. Родители могут выбрать любую школу с наличием свободных мест, независимо от места проживания, и записать ребенка. Подать заявление можно онлайн через сайт 1Мектеп и Дугов Киджим, а также через банковские приложения и систему Тундук. Запись проходит полностью в электронном формате. Личное посещение школы для подачи документов не требуется. В первый класс принимаются дети, родившиеся в 2019 году и в 2020. В ходе первого этапа записи в школу по прописке прошли регистрацию 74 тысячи детей. Свободно еще 118 тысяч мест. Государство не будет регулировать цены в частных школах Кыргызстана. В госантимонополии при Минэкономи сообщили, что стоимость обучения в таких школах не входит в перечень социально значимых услуг и сейчас рассматривается для контроля. Это заявление стало ответом на слухи, возникшие после появления законопроекта о ценообразовании. В ведомстве пояснили, что этот документ нужен для уточнения правил регулирования цен и полномочий госорганов, но частные школы под ее действие не попадают. Если закон примут, окончательный список товаров и услуг, на которые государство сможет временно влиять, определит Кабмин вместе с парламентом. Образование в частных школах в этот список пока не входит. В Кыргызстане к летнему сезону на Иссык-Куле вводят новые экологические меры. Власти будут круглосуточно патрулировать побережье, чтобы следить за чистотой воды и пляжей. Особое внимание уделят пансионатам и гостевым домам. Работать разрешат только тем, у кого есть очистные сооружения. За мусор у озера, парковку машин у берега и опасное вождение катеров будут штрафовать. Экологическая служба усилила контроль за использованием одноразового пластика. Для поиска стихийных свалок и проверки загрязнения воздуха, почвы и воды на озеро направят новую технику. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
5: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
7: Почему родители выбирают САПАТ? САПАТ – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка.
8: Деятельность лицензирована.
9: Думаете, немецкий трактор – это дорого?
2: Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.
10: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 2 июня, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 31 градуса, ночью понизится до 20. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 20, ночью плюс 5, на Рыне осадки, днем плюс 24 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра пасмурно, температура воздуха днем поднимется до 29 градусов. Ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: как узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
3: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
4: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
6: Только за...

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс. Официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.
2: В каждой

0: Осман. Больше, чем чай.
1: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и m-ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Сегодня в школах страны начался второй этап электронной записи в первый класс. Родители могут выбрать любую школу с наличием свободных мест, независимо от места проживания, и записать ребенка. Подать заявление можно онлайн через сайт 1Мектеп и Дугов Киджим, а также через банковские приложения и систему Тундук. Запись проходит полностью в электронном формате. Личное посещение школы для подачи документов не требуется. В первый класс принимаются дети, родившиеся в 2019 году и в 2020. В ходе первого этапа записи в школу по прописке прошли регистрацию 74 тысячи детей. Свободно еще 118 тысяч мест. Государство не будет регулировать цены в частных школах Кыргызстана. В госантимонополии при Минэкономии сообщили, что стоимость обучения в таких школах не входит в перечень социально значимых услуг и сейчас рассматривается для контроля. Это заявление стало ответом на слухи, возникшие после появления законопроекта о ценообразовании. В ведомстве пояснили, что этот документ нужен для уточнения правил регулирования цен и полномочий госорганов, но частные школы под ее действие не попадают. Если закон примут, окончательный список товаров и услуг, на которые государство сможет временно влиять, определит Кабмин вместе с парламентом. Образование в частных школах в этот список пока не входит. В Кыргызстане к летнему сезону на Иссык-Куле вводят новые экологические меры. Власти будут круглосуточно патрулировать побережье, чтобы следить за чистотой воды и пляжей. Особое внимание уделят пансионатам и гостевым домам. Работать разрешат только тем, у кого есть очистные сооружения. За мусор у озера, парковку машин у берега и опасное вождение катеров будут штрафовать. Экологическая служба усилила контроль за использованием одноразового пластика. Для поиска стихийных свалок и проверки загрязнения воздуха, почвы и воды на озеро направят новую технику. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
0: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
3: Привет, я Капитан Америка.
0: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
4: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
5: Яко? Да. Стильная? Да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ивраше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ивраше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
6: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. Три дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
7: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту. Хавалайн Дрифт Сириас. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG. Информационный партнер Авторадио.
6: Реклама на Авторадио.
7: 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 2 июня, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 31 градуса, ночью понизится до 20. В Высокульской области также дожди, днем плюс 20, ночью плюс 5, на Рыне осадки, днем плюс 24 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра пасмурно, температура воздуха днем поднимется до 29 градусов. Ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Так, что у нас здесь?
4: Аккуратно, можно обжечься.
3: Ой, это горячая акция от «Апром.KG». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром.KG». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
5: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашоо». Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашоо». Путь к трезвой жизни. «Сергекджашоо.kg».
6: Деятельность лицензирована.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
2: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
4: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Сегодня в школах страны начался второй этап электронной записи в первый класс. Родители могут выбрать любую школу с наличием свободных мест, независимо от места проживания, и записать ребенка. Подать заявление можно онлайн через сайт 1Мектеп и Дуговки.Джи, а также через банковские приложения и систему Тундук. Запись проходит полностью в электронном формате. Личное посещение школы для подачи документов не требуется. В первый класс принимаются дети, родившиеся в 2019 году и в 2020. В ходе первого этапа записи в школу по прописке прошли регистрацию 74 тысячи детей. Свободно еще 118 тысяч мест. Государство не будет регулировать цены в частных школах Кыргызстана. В госантимонополии при Минэкономи сообщили, что стоимость обучения в таких школах не входит в перечень социально значимых услуг и сейчас рассматривается для контроля. Это заявление стало ответом на слухи, возникшие после появления законопроекта о ценообразовании. В ведомстве пояснили, что этот документ нужен для уточнения правил регулирования цен и полномочий госорганов, но частные школы под ее действие не попадают. Если закон примут, окончательный список товаров и услуг, на которые государство сможет временно влиять, определит Кабмин вместе с парламентом. Образование в частных школах в этот список пока не входит. В Кыргызстане к летнему сезону на Иссык-Куле вводят новые экологические меры. Власти будут круглосуточно патрулировать побережье, чтобы следить за чистотой воды и пляжей. Особое внимание уделят пансионатам и гостевым домам. Работать разрешат только тем, у кого есть очистные сооружения. За мусор у озера, парковку машин у берега и опасное вождение катеров будут штрафовать. Экологическая служба усилила контроль за использованием одноразового пластика. Для поиска стихийных свалок и проверки загрязнения воздуха, почвы и воды на озеро направят новую технику. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы, детокс, көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи, ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
6: Привет, я Капитан Америка.
5: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
7: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214», а также много развлечений и грандиозный салют. 18:00 – «Скайпарк Байтик», Алы Токомбаева 43Б.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня. 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. Три дня большой сцены. Тысячи участников из 10 стран. Более 100 дисциплин. Мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
2: 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
3: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 2 июня, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 31 градуса, ночью понизится до 20. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 20, ночью плюс 5, в Нарыне осадки, днем плюс 24 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра пасмурно, температура воздуха днем поднимется до 29 градусов. Ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль Азык».
4: Мама, это «Эль Азык»?
3: Да, это «Эль Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
5: «Эль Азык» – уже во всех магазинах страны.
3: «Эль Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
6: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
7: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
8: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
9: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб «Кленовый лист». Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
10: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня. Кыргызстан-Кения. 9 июня. Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Путь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.кг. Деятельность лицензирована.
1: Яркая. Да. Стильная. Да. Красивая. Да. Счастливая. Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivroche Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivroche. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: саметь.
1: Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар.
2: Меня зовут Бекзат, но все зовут меня.

0: Реклама. Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться. Деятельность лицензирована.
1: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
2: Привет, я Капитан Америка.
1: Получи шанс стать настоящим мстителем. И выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
3: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214», а также много развлечений и грандиозный салют. 18:00 – «Скайпарк Байтик», Аллы Тукумбаева, 43Б.
4: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
3: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
5: Внимание, любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице DriftCupKG.
6: Информационный партнер Авторадио.
7: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан, Кения. 9 июня Кыргызстан, Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама. Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
1: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня. Кыргызстан-Кения. 9 июня. Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Долена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket KG.
0: Реклама на Авторадио. 0

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Реклама. Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Havaline Drift Series. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
1: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Долина Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

себя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик, а конец у игры постоянно в ничью, когда можно.

0: Реклама. Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
1: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket KG.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
2: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Так, что у нас здесь?
2: Аккуратно, можно обжечься.
1: Ой, это горячая акция от «Апром.кг». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром.кг». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
3: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
4: Мама, это «Эль-Азык»?
3: Да, это «Эль-Азык». Натуральная отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» — это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
5: «Эль-Азык» — уже во всех магазинах страны.
3: «Эль-Азык» — выбирай свое, выбирай родное.
6: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
7: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214». А также много развлечений и грандиозный салют. 18.00. «Скайпарк Байтик». Алы Тукомбаева, 43Б.
8: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
9: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
10: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
11: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129 и 4 микрорайон, 46.
12: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12.00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG. Информационный партнер Авторадио.
13: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и m-ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х. Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Реклама. Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG.
2: Информационный партнер Авторадио.
3: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.